0: НКВ за зубомало душно стрикмею.
1: Чиновне, грала кафеся. Да, чун-чун-чун-чун-чун-чун-чун-чун-чун-чун-чун-чун-чун-чун-чун-чун-чун-чун-чун-чун-чун-чун-чун-чун-чун-чун-чун-чун-чун-чун-чун-чун-чун-чун-чун-чун-чун-чун-чун-чун-чун-чун-чун-чун-чун-чун-чун-чун-чун-чун-чун-чун-чун-чун-чун-чун-чун-чун-чун-чун-чун-чун-чун-чун-чун-чун-чун-чун-чун-чун-чун-чун-чун-чун-чун-чун-чун-чун-чун-чун-чун-чун-чун-чун-чун-чун-чун-чун-чун-чун-чун-чун-чун-чун-чун-чун-чун-чун-чун-чун-чун-чун-чун-чун-чун-чун-чун-чун-чун-чун-чун-чун-чун-чун-чун-чун-чун-чун-чун-чун-чун-чун-чун-чун-чун-ч

каждый раз алкогольный колор вендовым идет свищ. Кеть хорокт, попхомокт,